Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Дай FM. Реклама. Реклама
1: на Валдай FM.
2: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
3: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

В 3978 году космический корабль «Землян» терпит крушение на далекой планете. Выжившие в катастрофе астронавты удивляются, как она похожа на их дом. Вскоре они узнают, что планета населена разумными обезьянами и деградировавшими до животного состояния людьми. Обезьяны захватывают астронавтов в плен, но после продолжительных пыток один из них совершает побег вместе с симпатичной девушкой-шимпанзе, которая открывает ему страшные тайны. Саундтрек к фильму «Планета обезьян».

Sky.fm. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: мою.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Реклама.
0: Реклама. На Валдай FM.
3: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 16 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Леонид Агутин сегодня отмечает свой день рождения. Леонид Николаевич Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве. Российский певец, поэт-песенник, композитор, заслуженный артист Российской Федерации 2008. В возрасте 6 лет Леонид поступил в музыкальную школу. Затем, параллельно учебе в средней школе, окончил Московскую джазовую школу при Доме культуры Москворечья по классу фортепиано. С 1986 по 1988 год служил в советских пограничных войсках на советско-финской границе. В 1992 году окончил Московский государственный институт культуры по специальности режиссер-постановщик театрально-массовых представлений. С 1989 года ездил по союзным республикам СССР с гастролями в составе известных российских коллективов в качестве разговаривающего артиста. В 1992 году Леонид Агутин становится лауреатом международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта-1992» с песней «Босоногий мальчик». В 1993 году лауреатом международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала-1993». В 1994 году вышел первый сольный альбом певца «Босоногий мальчик», который весной того же года становится хитовым и поднимает Агутина на самую вершину музыкального шоу-бизнеса. В том же 1994 становится номинантом и побеждает в трех номинациях: «Певец года», «Песня года», «Альбом года» хитовыми песнями «Хоп, хей, ла-ла-лей» и «Голос высокой травы». В апреле 1995 года Агутин собрал два аншлаговых концерта в спортивно-концертном комплексе «Олимпийский». В декабре 1995 года певец выпускает второй сольный альбом «Декамерон». Наряду с такими артистами, как Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и группа «Любэ» является одними из рекордсменов по числу заслуженных премий «Золотой граммофон». В 2005 году Агутин и американский джазовый гитарист Элди Миола, лауреат множества музыкальных наград, в том числе и Грэмми, записали совместный студийный альбом «Cosmopolitan Live». Диск вышел в продажу в России, Великобритании, Германии, Австралии, Канаде и в США. 29 декабря 2008 года Агутину указом президента Российской Федерации Дмитрия Медведева было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Леонид Агутин является мужем известной певицы Анжелики Варум. Вместе они с 1997 года. Леонид Агутин известен следующими песнями: «Парень чернокожий», «Летний дождь», «На сиреневой луне», «Оле-оле», «Ты не знаешь», «Песня о шофере» и еще огромное количество песен, которые многие слушают до сих пор. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Леонида и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Леонида Агутина прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News. Настроение и музыка.

0: знаю.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай-ФМ.
4: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
5: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезд во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они Джозефина и Дафна, новенькие хорошенькие инструменталистки женского джаз-бенда. До поры до времени их маскировка срабатывает, но вскоре любвеобильная солистка влюбляется в переодетого мужчины Джозефину. Престарелый миллионер подкатывает к Дафне, а босс мафии, разгадав тайну маскарада, решает срочно разделаться со свидетелями. Саундтрек к фильму «В джазе только девушки».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В эти выходные в Новгородской области продолжится масштабная проверка здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Мобильные пункты будут работать сразу в нескольких локациях. 17 июля медики ждут жителей Валдая на улице Железнодорожная, 25, с 9 утра до 2 часов дня. Каждый желающий сможет бесплатно проверить уровень сахара и холестерина, измерить давление и индекс массы тела, а также получить консультацию терапевта. Никакой предварительной записи не требуется. При себе достаточно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Валдайская областная психоневрологическая больница заняла второе место в региональном конкурсе «Самый семейный коллективный договор». Это значимое достижение, еще одно подтверждение того, что здесь ценят сотрудников и выстроили надежную систему социальной поддержки. Коллективный договор здесь – реальный инструмент заботы о коллективе. Второе место говорит о высоком уровне работы в этом направлении. Награду председателю первичной профсоюзной организации Марии Антиповой вручили министр труда Светлана Семенова, председатель Союза промышленников Андрей Белов и глава Федерации профсоюзов Сергей Бусурин. 23 июля в 15:00 руководитель регионального следственного управления СК России генерал-майор юстиции Николай Супрун проведет тематический личный прием граждан по вопросам нападений бродячих собак. Прием пройдет в аппарате управления в Великом Новгороде на Тихвинской, 8, а также в формате дистанционного подключения к территориальным отделам. В Валдай обратиться можно в межрайонный следственный отдел на улице Труда 2/10. Предварительная запись обязательна. Телефоны для связи – код 8162, номер 786-085, а также в Валдае 204. Напомню, Следственный комитет рассматривает не только тяжкие преступления, но и обращения по таким темам, как нападение животных. В Валдайском районе под стенами легендарного Иверского монастыря прошел юбилейный, 11-й по счету, областной туристический слет команд приходов Новгородской епархии. Масштабное событие состоялось 11 и 12 июля и собрало любителей активного отдыха со всего региона. В этом году в соревнованиях приняли участие 8 команд. Участники проверили свои силы сразу в нескольких дисциплинах – пешеходные и водные дистанции, а также спортивное ориентирование. Каждый этап требовал не только физической выносливости, но и командной слаженности. По итогам напряженной борьбы награды нашли своих героев. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем доброе утро, всем классное утро. Сегодня четверг, сегодня 16 июля.
4: Да.
3: Сегодня для всех киношников и всех кинопроизводителей, для тех, кто работает в кинобизнесе, важный день. Сегодня вот они выставляют, выкладывают свои фильмы в кинотеатрах и ждут, чтобы все пошли и потратили деньги.
4: Едят рыбу при этом.
3: Ну да, и все пошли в кино. Вот киношники вообще без отпуска работают. Всегда наготове. Что-нибудь снять, что-нибудь записать.
4: Но они, видимо, любят свою работу.
3: Ну,
4: мы,
3: конечно,
4: надеемся, что наши слушатели тоже любят свою работу, потому что мы свою работу любим.
3: Обожаем
4: свою работу.
3: Я иногда
4: думаю вот тоже. Знаешь, да? Уехать куда-нибудь, надоело, все, устало, все, хочу на необитаемый остров, ни о чем не думать, ничего. Потом думаю, это, а как же моя работа любимая?
3: Вот тоже, знаешь, уезжаешь отдыхать, потом про работу, ну не подумаешь минуту, а что-нибудь случается, курьез какой-нибудь, думаешь, вот точно, приеду, расскажу. Или, например, какую-нибудь звезду увидишь. Тоже новость.
4: Тоже,
3: ну,
4: бывает.
3: Кстати, о звездах, о курьезах мы сегодня обязательно поговорим. Сегодня в кино вас отправим, потому что день кинопремьеры, естественно. Поздравления, праздники, все это будет. Самое главное, чтобы вы проснулись, улыбнулись и начали новый день вместе с шоу «Активация». Я Сергей Рыжков, Маша Маринина, мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 16 июля 1748 года Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон – закон сохранения материи. Ученый-энциклопедист, физик, астроном, историк и филолог Михаил Васильевич Ломоносов был также выдающимся химиком своего времени. В Санкт-Петербургской академии наук он официально занимал должность профессора химии. Эта наука, показывающая, как из нескольких взятых тел порождаются новые, вела к познанию внутренней структуры материи. Длительное время Ломоносов добивался открытия при Академии специальной химической лаборатории, без которой было невозможно проведение даже элементарных научных опытов. Благодаря его настойчивости лаборатория в конце концов была создана, и таким образом возникла база для осуществления эпохального научного открытия – всеобщего естественного закона, известного также как «закон сохранения материи». Его обоснование было впервые дано в письме Ломоносова от 16 июля 1748 года, адресованном великому математику Леонарду Эйлеру.
2: 16 июля – Международный день змеи. Змеи – подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Изучением змей занимается серпентология. В мире насчитывается около 3500 видов змей, из которых 600 ядовиты. Однако только 200 из них всего признаны Всемирной организацией здравоохранения опасными для человека. Змеи всегда занимали в жизни человека, в культуре разных народов особое место. Их либо относили к числу порождений ада, либо обожествляли и поклонялись им. У большинства людей змеи до сих пор вызывают, если не ужас и страх, то опасения точно. Отдельные народы, правда, по-прежнему поклоняются змеям. Как правило, это характерно для стран Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. Учредители Международного дня змеи призывают всех людей через просвещение больше узнавать о жизни, особенностях поведения, среде обитания представителей этого класса пресмыкающихся. Только таким образом можно понять, что змея останется неопасной для человека в случае его правильного поведения при встрече с ней или просто при соблюдении человеком определенных правил при нахождении в местах обитания этих животных.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» время покурьезить, обсудить странные вещи, которые произошли где-то с кем-то когда-то, ну, точнее, не когда-то, а буквально недавно они произошли.
2: Ну да.
1: Мы это все обсуждаем вместе с вами, немножечко узнаем нового о жизни, о мире и, возможно, о себе.
2: Ты сказала странные вещи, которые происходят. Вот сегодня с буквами странные вещи происходят.
1: Ой, да.
2: Значит,
1: ты институт... тоже заметил, да?
2: Да, институт русистики такой. Есть. Ребят, говорят, нас есть, назвал 5 самых длинных слов в русском языке. Тут, кстати, обновление. Значит, 5 самых длинных слов, самое маленькое 29 букв, самое большое 55 букв. И, собственно, долгое время самым длинным словом русского языка было слово, состоящее из 35 букв. Это слово «превысокомногорассмотрительствующий».
1: Прелесть-то какая.
2: Прелесть какая. Это все было официально деловая лексика 18-19 веков. Сейчас уже никто такие формы не употребляет высокопоставленным лицам. Ну и пошли дальше. Значит, вот смотри, 29 букв, самое такое минимальное слово вот из этого списка, это вода, грязи, торфа, парафинолечение. Вода, грязи, торфа, парафинолечение.
1: Ну, мне кажется, с немецкими словами вообще не сравнится. Там можно вообще хоть сколько их составлять, собирать.
2: Ну,
1: там может быть целая строка, блин, просто
2: вот,
1: состоящая из одного
2: 30
1: слова.
2: Букв, давай. Тифло, сурдоле, лигофренопедагогика.
1: Ага.
2: Ну, это, короче, педагогика специальная. Значит,
1: тифло это для
2: тифло,
1: слепых,
2: да. Ну, и, собственно,
1: для глухих.
2: Да, дальше химия пошла у нас. Ну вот, я не буду 50 букв.
1: Дезоксирибонуклеиновая,
2: нет? Фигня, все. 50 букв, я не буду говорить слово. Я лучше скажу, нет, я буду круче. Я скажу, итак, самое длинное слово, даже вот у меня в статье просто полоска такая, без пробелов идет. Итак, значит, 55 букв. Слово скажу и подожди, вот у меня еще там тетра, оно начинает слово тетра. Поехали, тетра, естественно, гидра, пиранил, цикло, пентил, тетра, опять гидра, пиридо, пири.
1: Я боюсь, пири, что наши слушатели подумают, что у нас сейчас какая-то тифло-сурдо-олигофрена.
2: Ну, короче, слово обозначает патент на химическое соединение. В общем, сказали, что если учитывать все возможные образования от слов, то вообще слова могут быть бесконечны. Какое-нибудь сложное числительное.
1: Интересная работа у этих ребят, которые работают в институте.
2: Русистики, русистики, да, русистики.
1: Русистики.
2: Мы русистики. В общем, 55 букв, знаете, вот мероприятие какое-нибудь ведете. Сделайте шоу-программу, пока самое длинное слово не прочитаете, горячее не принесем, и все, и на паузу встанет мероприятие. А вообще, да, молодцы, институт русистики, круто, классно, но делайте слова покороче, а то как-то, знаете ли, тяжело, особенно бедным химикам.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем классное утро. Сегодня четверг, сегодня 9 июля. Сегодня день рождения кинофильмов. Ну, в смысле, в кинотеатрах их начинают показывать. А еще, естественно, 9 июля родилось очень много известных людей. Наши слушатели тоже, которые сегодня 9 июля отмечают свой день рождения, родились, соответственно. Мы вас поздравляем. И давайте узнаем, кто родился сегодня в 190-й день 2026 года.
1: Вы знаете, очень много японских императоров сегодня родилось.
0: Что это, но
1: это просто, я не знаю, просто вам так для информации. Поздравлять их не буду, потому что, ну, 90-й правитель в Японии, там, в 1200 каком-то году. Я буду поздравлять Джорджа Дарвина. Он родился в 1845 году. Это сын Чарльза Дарвина. И он еще был и английский астроном. То есть он тоже важными делами занимался.
0: Да, не просто просиживал штангу. Том Хэнкс сегодня отмечает свой юбилей. 70 лет исполняется Тому Хэнксу. Американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Какой у тебя самый любимый фильм с Томом Хэнксом? Вот, может быть, «Форрест Гамп», может быть...
1: А, боже мой, я представляешь, я не могла вспомнить, какой Том Хэнкс.
0: «Облачный атлас» мне нравится с ним.
1: Очень крутой фильм. Я люблю «Форрест Гамп». Я недавно смотрела фильм «Изгой», пересматривала, где он...
0: С мячиком.
1: На необитаемом острове. И вчера, кстати, буквально я посмотрела в очередной 158-й раз фильм, который называется «Поймай меня, если сможешь», с Лео Ди Каприо. Он просто шикарный, да, и там Том Хэнкс тоже великолепный.
0: Поздравляем Тома Хэнкса с днем рождения, с юбилеем.
1: Да, еще сегодня родился человек по имени Андрей Капица. Он родился в 1931 году. И это российский географ, исследователь Антарктиды, профессор и член, корреспондент Российской академии наук.
0: Сразу двух человек поздравлю, хоть и не в один год они родились. Они просто в одном фильме снимались. Там я с ними познакомился. Это Екатерина Гусева, собственно, Саши Белого, супруга из бригады.
1: Собственно, Саша Белый?
0: И, собственно, нет. И, собственно, Космос, Дмитрий Дюжев сегодня тоже появился на свет. Представляешь, если они на съемочной площадке днюху свою отмечали. Вот тусовка-то была. Поздравляем Дюжева и Гусева с днем рождения.
1: Зинаида Кириенко родилась в этот день, в 1933 году. Это актриса театра и кино, певица и народная артистка РСФСР.
0: И поздравляем Алексея Константиновича Узенюка с днем рождения. Российский рэпер Эл-Джей. Сегодня у него днюха, 32 уже, понимаешь? А он все поет и поет, все кривляется и кривляется. Все, поздравляем Эл-Джея, он же Сайонара Бой. Днем рождения всех поздравляем. Смотрите, какие красивые, талантливые сегодня появились на свет. А прямо сейчас для

За помощью гадалкам и предсказателям вам будет достаточно узнать мнение друзей, чтобы успокоиться. Львы, день будет полон событий и перемен. Возможно, вы примете какое-то судьбоносное решение. Девы, вас ждет встреча с оригинальными и даже знаменитыми людьми, которые подарят массу впечатлений. Может, это будет какой-нибудь концерт. Весы, если вам будет скучно, займитесь спортом. Сейчас вам показано больше физической активности. Скорпионы, этот день может сложиться непредсказуемо. Надейтесь на помощь друга и на собственное везение. Стрельцы, на первое место выходит главное достоинство человека – его надежность. Романтика будет плохо сочетаться с требованиями этого дня. Козероги, затаенная обида измотает вас уже к обеду. Пусть у вас хватит мудрости простить и забыть. Водолеи, в этот день вы можете полностью довериться своей интуиции. Она, подобно путеводной звезде, выведет вас из тупика. Рыбы, настроение этого дня может сыграть с вами плохую шутку. Вы будете настолько доверчивы, что этим кто-нибудь воспользуется. Берегите себя и своих близких.

0: Самый лучший день сегодня для всех киноманов и киноманок, и киномалышей, которые тоже пойдут в кино смотреть что-нибудь, возможно, не свежий фильм, но какой-нибудь мультфильм-то по-любому сегодня в кино имеется. Мы тоже будем рассказывать о киноновинках. Если эти киноновинки у вас рядышком в кинотеатре не найдутся, ничего страшного, идем в следующий кинотеатр, а потом еще в следующий, там точно что-нибудь да увидите. Маша, у меня 18+, поэтому ты начинаешь.
1: Я начну, у меня 6+, это семейная российская комедия, и называется она «На деревню дедушке 2».
0: О, со Стояновым, которая?
1: Да.
0: Круто.
1: Со Стояновым. Я думаю, что Юрий Стоянов, он, ну, вот в моей жизни, да, у меня папа очень любил смотреть все вот эти программы, где он участвовал.
0: Городок.
1: Да, и я поэтому с детства его знаю, и он уже как будто родственник, как будто родной человек.
0: Сосед такой, знаешь.
1: Его когда видишь, как бы прям родное лицо такое, поэтому, я думаю, приятно будет посмотреть. Юрий Стоянов, Федор Добронравов, ну и молодежь там, и Ярослав Головнев, мальчик маленький, и Алиса Руденко, маленькая девочка. В общем, история о том, как, естественно, Владик проводит летние каникулы у дедушки Юры Стоянова.
0: Естественно.
1: Вот в деревне неожиданно появляется Виктор, он бывший дипломат, и дедушка Владика по папе. Он быстро находит общий язык с местными жителями, дарит внуку дорогие подарки, рассказывает ему про путешествия вокруг света. Между дедами, в общем, возникает соперничество за внимание внука, да, и чем все кончится, узнаете, если сходите в кино и посмотрите этот, я думаю, очень смешной, классный, добрый, такой душевный семейный фильм «На деревне дедушки 2».
0: Посмотрим. Обязательно, а я приглашаю всех сходить на фильм под названием «Это хит», восклицательный знак.
1: Вау.
0: В оригинале называется «Power Ballad», то есть мощная баллада, мощная песня. 18+, потому что это ирландский фильм, там как бы и слова проскакивают не очень культурные. История какая? Несостоявшийся музыкант Рик в исполнении актера Пола Рада, «Человек-муравей», вообще он такой всегда какой-то несостоявшийся. Извините, фанаты. Пола Рада. Короче, Пол Рад, значит, он музыкант, подрабатывает на выступлениях на свадьбах, и на одной из них его просят подыграть звезде бойс-бенда Дэнни. Дэнни играет Ник Джонас. Джонас Бразерс, три брата, это самый младший, самый красивый, который с Приянкой Чопрой выхватил суперприз себе. Так вот, значит, он ему подыгрывает, все хорошо, потом они устраивают небольшой джем-сейшн, как это всегда бывает, там какие-то напитки, тусуются, классно. Ну и, собственно, Дэнни, наш герой Пол Рад, он говорит: вот у меня такая песня есть, давай вот я ее спою. Они что-то поют, веселятся, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Проходит какое-то время, буквально чуть-чуть, и мы видим, как, собственно, Дэнни, который украл песню Рика, услышал из группы, которую играет Ник Джонас, он эту песню поет во всеуслышание, и все начинают сходить с ума. Какой это крутой хит! Все безумно. И
1: я думала, реально все начинают сходить с ума.
0: Все начинают, ну да, все. И ты, самое-то главное, что Рик, который этот хит спел случайно на джем-сейшене, хочет восстановить справедливость. Но вся проблема, даже семья не верит, что это его песня. Ну и даже дочь не верит. И жена не верит. И теперь ему говорят, судя по трейлеру, что законных методов песню оставить себе и получить часть денег, потому что весь мир уже поет эту песню, у вас нет. Есть только незаконные. А вот какие незаконные, это хит. Смотрим. Мне кажется, классная тема. Плюс классный Ник Джонас, классный Пол Рад. Как ни крути. В общем, ребята, 18+, сегодняшнего дня идем смотрим фильмы, и они музыкальные, там много музыки, это не может не радовать.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь. Я Гришков, Маша Малинина и... наша любимая игра под названием «Верю, не верю». Мы на этой неделе не считаем баллы, но чувствую, Маша побеждает, поэтому надо сегодня мне точно победить. «Верю, не верю» — это игра, где мы обмениваемся фактами. Факты правдивые, лживые. В общем, надо понять, где правда, где ложь. Получается, молодец, не получается, не молодец. Маша, с тебя начинаем сегодня. Первый факт от тебя какой-нибудь.
2: У меня очень странный факт. Давай. Опять, веришь ли ты, что художник по фамилии Дега, долгое время жил на Таити?
1: Да, конечно, верю в это.
2: Нет, это неправда.
1: Неправда. А где он жил? На Ямайке?
2: Я не знаю, где жил Дега. На Таити очень долгое время жил художник по фамилии Гоген.
1: Поль Гоген.
2: Да.
1: Сейчас буду искать. Дега все-таки был, наверное, на Таити. Ну, не так было. Хорошо. А у меня вот такой факт от ученых Массачусетского технологического института. Веришь ли ты, что брови играют даже большую роль в узнавании человека, чем глаза?
2: Да.
1: Абсолютно верно, ты абсолютно права.
2: Потому что я смотрела картинки, когда, помнишь, была мода, всем брови убирали.
1: Ну, чтобы лоб...
2: Энн Хэтуэй просто,
1: да.
2: Что это такое? Она без бровей просто, она так смотришь, великолепная, красивая, потрясающая женщина, без бровей, ну просто...
1: У Памелы Андерсон вообще бровей тоже нет, она себе там все выжгла. Ну, в общем, Маша, ты молодец. По бровям людей, понимаешь?
2: Да, опознаем людей по бровям.
1: А не по глазам. Так доказали ученые, и Маша доказала свою правоту. Я поздравляю тебя, ты большое молодец, твоя команда радуется, аплодирует тебе стоя. Ну а завтра у нас будет совсем другая игра, а мы продолжаем.
0: Утреннее шоу

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Пришла пора немножко попылить, но мы пылим не ерундой какой-нибудь, а звездной пылью. Это звездные новости в утреннем шоу «Активация».
2: Да. Короче, новость смешная.
1: Хорошо, готовимся.
2: Сегодня у нас четверг, 16 июля, день кинопремьер, о кино и поговорим. Значит, Хью Джекман решил сыграть в деда.
1: Ой.
2: Такого, знаешь, деда такого, злого деда такого, знаешь, бесящего. Значит, тут он сообщил, что я играю Росомаху. Ну, мы знаем, что Хью Джекман играет Росомаху во вселенной комиксов. И когда у него спросили, ну, по-любому же, как у Джеймс Бонд меняется, Росомаху тоже будет менять. Он говорит, да, конечно, будет Росомаха новый, но следующему Росомахе я ничего не скажу, говорит Хью Джекман. Никакого совета, ни советочка маленького даже не дам. Мне, говорит, 57, буду сниматься до 90 лет, а тому, кто получит роль Росомахи после меня, ничего не буду говорить. Вот сам ищи ту самую вот эту вот фишечку Росомахину, чтобы, собственно, блистать. Представляешь? Он всегда говорит, когда говорит, я получил роль Люди Икс в 2000 году, мутанта Росомах, я вообще подходил к образу с чистого листа, прочитал
1: мне
2: все
1: вот
2: комиксы.
1: Мне вот никто ничего не говорил. Мне вот и вы тоже говорит. Попробуйте-ка с нуля, давайте, создайте образ, чтобы все вас любили, запоминающиеся.
2: Да, буду до 90 лет, буду вот играть Росомаху, деда Стал. Он же уже, помнишь, там, когда был фильм-то Логан, он же там просто реально уже весь такой, ну, такой, ребят, ну, что-то... Вот, я никому ничего. Представляешь, придут молодые актеры, скажут, Хью Джекман, как Росомаху? Отвалите от меня. Я вам ничего не скажу, представляешь? Дед. Хотя ему 57, уже никому ничего не будет рассказывать. Но, с другой стороны, наверное, это правильно, чтобы сами как-то вот, ну, что-то нашли вот тут вот... Этот самый, ту самую вот актерскую игру, чтобы все фанаты впоследствии тоже стали. Ну, с другой стороны, может и подсказать что-нибудь. Ну, как вообще вот с когтями с этими жить? Ну, вот как в кадре быть? Как не расцарапать себя случайно, когда захочется козявочку там вытащить?
1: Слушай,
2: из носа?
1: Ну, а что, вот как ты можешь ему предъявить? Он взрослый человек, ты не можешь его заставить. Если он не хочет давать совет новому Росомахе,
2: но
1: придется как? Новому Росомахе.
2: Ну, вот ты вот актриса, Маш, вот ты вот актриса. Придет тебе какая-нибудь молодая актриса и скажет, Маш, вы так классно играете, вот
1: я
2: роль.
1: Я всегда ко всем...
2: Расскажите, вот я, как
1: я
2: вам так удается? А Хью Джекман не рассказывает.
1: Ну, извините, мы с Хью Джекманом немного разных птиц и полетов, поэтому я, ну, так решил. Ну, взрослый человек так решил.
2: Ну, вот тебе будет когда, вот как Хью Джекману 90, ты что же будешь говорить, ничего я вам не скажу.
1: Просто потому, что не помню.
2: В общем, ребят, тренируйте память, смотрите классные фильмы и радуйтесь четвергу. Сегодня 16 июля, а мы ведущие утреннего шоу «Активация». Сергей Гришков, Маша Марина, прощаемся до завтра.
1: Пока.
2: Пока. Активация.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем доброе утро, всем классное утро. Сегодня четверг, сегодня 16 июля.
3: Да.
2: Сегодня для всех киношников и всех кинопроизводителей, для тех, кто работает в кинобизнесе, важный день. Сегодня вот они выставляют, выкладывают свои фильмы в кинотеатрах и ждут, чтобы все пошли, потратили
3: рыбу,
2: деньги.
3: Едят рыбу при этом.
2: Ну да, и все пошли в кино. Вот киношники вообще без отпуска работают. Всегда наготове. Что-нибудь снять, что-нибудь записать.
3: Но они, видимо, любят свою работу.
2: Ну,
3: мы,
2: конечно,
3: надеемся, что наши слушатели тоже любят свою работу, потому что мы свою работу любим.
2: Обожаем
3: свою
2: работу. Я
3: иногда думаю вот тоже. Знаешь, да? Уехать куда-нибудь, надоело, все устало, все, хочу на необитаемый остров, ни о чем не думать, ничего. Потом думаю, а как же моя работа любимая?
2: Вот тоже, знаешь, уезжаешь отдыхать, потом про работу, ну не подумаешь минуту, а что-нибудь случается, курьез какой-нибудь, думаешь, вот точно, приеду, расскажу. Или, например, какую-нибудь звезду увидишь. Тоже новость.
3: Тоже,
2: ну,
3: бывает.
2: Кстати, о звездах, о курьезах мы сегодня обязательно поговорим. Сегодня в кино вас отправим, потому что день кинопремьеры, естественно.
3: Да.
2: Поздравления, праздники, все это будет. Самое главное, чтобы вы проснулись, улыбнулись и начали новый день вместе с шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малинина, мы начинаем.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев накануне погиб при атаке дрона ВСУ на служебную машину станции. Вместе с ним погиб водитель. Вооруженные силы России в среду с помощью БПЛА «Геран-4 Сикер» ударили по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепробукском порту. Это сообщили в Минобороны России. Глава МИДа Сергей Лавров накануне заявил, что трансграничный характер терроризма требует консолидации всех стран. Сегодня растущие возможности различных боевиков обеспечиваются за счет поставок западного оружия киевскому режиму. 5-летняя выживаемость онкопациентов выросла в России за 10 лет более чем на 7%, что для онкологии является серьезным результатом, рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Он отметил, что это один из ключевых показателей эффективности онкологической службы. В 2015 году доля пациентов, состоящих под наблюдением 5 лет и более после установления диагноза, составляла почти 53%, а к 2024 году она достигла 60%. Во многом такие результаты стали возможны благодаря появлению новых технологий, которых еще несколько лет назад просто не существовало в клинической практике России. Киберполиция советует отключать в браузерах и на устройствах персонализированную рекламу для сокращения ее количества. При посещении сайтов иногда предлагается принять все файлы куки. После подтверждения в браузере остается файл метка, и он помечается маркировкой о том, какими товарами человек интересовался. С этой информацией рекламные площадки начинают активно взаимодействовать. Кроме того, у каждого браузера и смартфона есть уникальный рекламный идентификатор. По сути, это цифровой потребительский портрет. Когда человек ищет товар в Google, а потом заходит на YouTube или ВК, рекламная сеть видит, что это один и тот же пользователь. Интернет-магазины размещают рекламу для пользователей, ранее посещавших их сайт или просматривавших определенные товары. В итоге пользователю многократно демонстрируется объявление именно той продукции, которой он ранее интересовался. Мошенники предлагают россиянам горящие туры по ценам значительно ниже рыночных, чтобы после предоплаты исчезнуть или имитировать работу, присылая фальшивые договоры. Еще одна популярная схема мошенников – бесплатные экскурсии, которые на месте оборачиваются платой за вход, питание и походами по так называемым партнерским магазинам, что в итоге обходится дороже обычных экскурсий. Также аферисты создают фейковые сайты перевозчиков и популярных агрегаторов, предлагая билеты по заниженным ценам. После ввода данных покупатель теряет и деньги, и билеты, а его реквизиты попадают к преступникам. Еще одна схема – это бронирование отелей-призраков. Туристы приезжают по адресу и не находят жилья или видят объект, не соответствующий фото. За границей аферисты предлагают аренду авто и экскурсии с предоплатой на личный номер телефона или через неизвестные сервисы, а после перевода исчезают. Курс доллара на сегодня 77,96. Курс евро 88,91. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Алдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Алдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35. Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: На Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 16 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Леонид Агутин сегодня отмечает свой день рождения. Леонид Николаевич Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве. Российский певец, поэт-песенник, композитор, заслуженный артист Российской Федерации 2008. В возрасте 6 лет Леонид поступил в музыкальную школу. Затем, параллельно учебе в средней школе, окончил Московскую джазовую школу при Доме культуры Москворечья по классу фортепиано. С 1986 по 1988 год служил в советских пограничных войсках на советско-финской границе. В 1992 году окончил Московский государственный институт культуры по специальности режиссер-постановщик театрально-массовых представлений. С 1989 года ездил по союзным республикам СССР с гастролями в составе известных российских коллективов в качестве разговаривающего артиста. В 1992 году Леонид Агутин становится лауреатом международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта-1992» с песней «Босоногий мальчик». В 1993 году лауреатом международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала-1993». В 1994 году вышел первый сольный альбом певца «Босоногий мальчик», который весной того же года становится хитовым и поднимает Агутина на самую вершину музыкального шоу-бизнеса. В том же 1994 становится номинантом и побеждает в трех номинациях: «Певец года», «Песня года», «Альбом года» хитовыми песнями «Хоп, хей, ла-ла-лей» и «Голос высокой травы». В апреле 1995 года Агутин собрал два аншлаговых концерта в спортивно-концертном комплексе «Олимпийский». В декабре 1995 года певец выпускает второй сольный альбом «Декамерон». Наряду с такими артистами, как Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и группа «Любэ», является одним из рекордсменов по числу заслуженных премий «Золотой граммофон». В 2005 году Агутин и американский джазовый гитарист Элди Миола, лауреат множества музыкальных наград, в том числе и Грэмми, записали совместный студийный альбом «Cosmopolitan Life». Диск вышел в продажу в России, Великобритании, Германии, Австралии, Канаде и в США. 29 декабря 2008 года Агутину указом президента Российской Федерации Дмитрием Медведевым было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Леонид Агутин является мужем известной певицы Анжелики Варум. Вместе они с 1997 года. Леонид Агутин известен следующими песнями: «Парень чернокожий», «Летний дождь», «На сиреневой луне», «Оле-оле», «Ты не знаешь», «Песня о шофере» и еще огромное количество песен, которые многие слушают до сих пор. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Леонида и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Леонида Агутина прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Аары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджесс вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.
5: А мне весной приснилось детство. Подружки, которых нет уже в живых. Я с грустью посетил.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто его не любил. Обиделся Гринч на ктаковичей и ушел жить на одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел там в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч ненавидел Рождество. В то время как все население Ктограда веселилось от души, барометр и без того всегда плохо настроение Гринча показывал нечто ужасное. Каждое Рождество становилось для зеленого отшельника страшной попыткой. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные ктовичи сладко спали в предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у горожан их Рождество. Саундтрек к фильму «Гринч. Похититель Рождества».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В эти выходные в Новгородской области продолжится масштабная проверка здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Мобильные пункты будут работать сразу в нескольких локациях. 17 июля медики ждут жителей Валдая на улице Железнодорожная, 25, с 9 утра до 2 часов дня. Каждый желающий сможет бесплатно проверить уровень сахара и холестерина, измерить давление и индекс массы тела, а также получить консультацию терапевта. Никакой предварительной записи не требуется. При себе достаточно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Валдайская областная психоневрологическая больница заняла второе место в региональном конкурсе «Самый семейный коллективный договор». Это значимое достижение, еще одно подтверждение того, что здесь ценят сотрудников и выстроили надежную систему социальной поддержки. Коллективный договор здесь реальный инструмент заботы о коллективе. Второе место говорит о высоком уровне работы в этом направлении. Награду председателю первичной профсоюзной организации Марии Антиповой вручили министр труда Светлана Семенова, председатель Союза промышленников Андрей Белов и глава Федерации профсоюзов Сергей Бусурин. 23 июля в 15:00 руководитель регионального следственного управления СК России генерал-майор юстиции Николай Супрун проведет тематический личный прием граждан по вопросам нападений бродячих собак. Прием пройдет в аппарате управления в Великом Новгороде на Тихвинской, 8, а также в формате дистанционного подключения к территориальным отделам. В Валдай обратиться можно в межрайонный следственный отдел на улице Труда 2/10. Предварительная запись обязательна. Телефоны для связи: код 8162, номер 786-085, а также в Валдае 204. 30. Напомню, Следственный комитет рассматривает не только тяжкие преступления, но и обращения по таким темам, как нападение животных. В Валдайском районе под стенами легендарного Иверского монастыря прошел юбилейный, 11-й по счету, областной туристический слет команд приходов Новгородской епархии. Масштабное событие состоялось 11 и 12 июля и собрало любителей активного отдыха со всего региона. В этом году в соревнованиях приняли участие 8 команд. Участники проверили свои силы сразу в нескольких дисциплинах – пешеходной и водной дистанции, а также спортивное ориентирование. Каждый этап требовал не только физической выносливости, но и командной слаженности. По итогам напряженной борьбы награды нашли своих героев. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170722.

0: и музыки на Валдай FM.
1: На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 16 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Леонид Агутин сегодня отмечает свой день рождения. Леонид Николаевич Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве. Российский певец, поэт-песенник, композитор, заслуженный артист Российской Федерации 2008. В возрасте 6 лет Леонид поступил в музыкальную школу. Затем, параллельно учебе в средней школе, окончил Московскую джазовую школу при Доме культуры Москворечья по классу фортепиано. С 1986 по 1988 год служил в советских пограничных войсках на советско-финской границе. В 1992 году окончил Московский государственный институт культуры по специальности режиссер-постановщик театрально-массовых представлений. С 1989 года ездил по союзным республикам СССР с гастролями в составе известных российских коллективов в качестве разговаривающего артиста. В 1992 году Леонид Агутин становится лауреатом международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта» 1992 с песней «Босоногий мальчик». В 1993 году лауреатом международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала» 1993. В 1994 году вышел первый сольный альбом певца «Босоногий мальчик», который весной того же года становится хитовым и поднимает Агутина на самую вершину музыкального шоу-бизнеса. В том же 1994-м становится номинантом и побеждает в трех номинациях – «Певец года», «Песня года», «Альбом года» хитовыми песнями «Хоп, хей, ла-ла-лей» и «Голос высокой травы». В апреле 1995 года Агутин собрал два аншлаговых концерта в спортивно-концертном комплексе «Олимпийский». В декабре 1995 года певец выпускает второй сольный альбом «Декамерон». Наряду с такими артистами, как Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и группа Любэ, является одними из рекордсменов по числу заслуженных премий «Золотой граммофон». В 2005 году Агутин и американский джазовый гитарист Элди Миола, лауреат множества музыкальных наград, в том числе и Грэмми, записали совместный студийный альбом «Cosmopolitan Live». Диск вышел в продажу в России, Великобритании, Германии, Австралии, Канаде и в США. 29 декабря 2008 года Агутину указом президента Российской Федерации Дмитрием Медведевым было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Леонид Агутин является мужем известной певицы Анжелики Варум. Вместе они с 1997 года. Леонид Агутин известен следующими песнями: «Парень чернокожий», «Летний дождь», «На сиреневой луне», «Оле-оле», «Ты не знаешь», «Песня о шофере» и еще огромное количество песен, которые многие слушают до сих пор. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Леонида и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Леонида Агутина прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Провинциальный пилот Валика Мизандари по прозвищу Мимино, что значит «сокол», занимается вертолетными перевозками почты, фруктов, кур, баранов и даже коров в горных районах Грузинской ССР. Однажды, встретив в тбилисском аэропорту приятеля по полетному училищу и увидев, на каком великолепном сверхзвуковом самолете тот летает и в компании каких красавиц-стюардесс работает, Мимино решает изменить свою жизнь и отправляется в Москву подавать документы на переобучение. В гостинице он оказывается в одном номере с армянским водителем Рубеном Хачикяном, которого ошибочно приняли за профессора-эндокринолога. Саундтрек к фильму «Мимино».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, действия Европейского Союза не соответствуют его политике по правам человека, свободе слова и демократическим нормам, так как главы государств Европейского блока фактически выразили одобрение методам киевского режима. Таким образом, Европейский Союз попустительствует, по сути, террористическим методам вооруженных формирований Украины. Ранее Владимир Путин заявил о последовательности Москвы, которая не видит преград перспективы членства Украины в Евросоюзе, поскольку ЕС, в отличие от НАТО, не является военной организацией. При этом российская страна категорически против размещения военных баз Североатлантического альянса на территории постсоветской республики. Владимир Путин заявил, НАТО предприняла попытку вобрать в себя все страны бывшего СССР, из-за чего Россия была вынуждена предпринять соответствующие меры, ведь у нее под боком формировался далеко не дружественный военный альянс. Российские регионы будут обеспечены необходимым количеством топлива для проведения уборочной кампании. Как заявили в правительстве, с учетом принятого ранее решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок насыщается. Указывается на важность решения вопроса с снабжением автотранспорта, связанного с поставками продуктов питания в торговые сети. В Минэнерго и Минсельхозе отмечают, те объемы топлива, которые ранее покупались через трейдеров на бирже, будут реализовываться через вертикально интегрированные компании напрямую конечным потребителям. Также Федеральной антимонопольной службе поручено проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Напомню, президент Владимир Путин ранее подписал закон, направленный на обеспечение рынка страны бензином и дизельным топливом и на поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Россия с начала года увеличила экспорт зерна и продуктов его переработки на 69% до более чем 36 миллионов тонн. Как сообщает Россельхознадзор, наблюдается рост отгрузок российской зерновой продукции в Турцию, Египет, Китай, Иран, Казахстан. В числе экспортных рынков также Судан, Кения, Азербайджан, Бразилия, Южноафриканская республика и другие страны. По состоянию на середину июля, по отраслевым оценкам, валовый сбор зерновых и зернобобовых составил не менее 9 с четвертью тысяч тонн, при средней урожайности зерна почти на четверть выше уровня прошлого года, который составляет порядка 40 центнеров с гектара. Положительная динамика связана в том числе и с системной работой последних лет. Аграрии повышают технологичность производств, используют современные сорта и гибриды, а также минеральные удобрения и средства защиты растений. Медианная стоимость машины с пробегом достигла почти 1 438 тысяч рублей. По данным агентства «Автостат», это примерно на 7,5 тысяч больше, чем по итогам весны. По сравнению с июнем прошлого года автомобили на вторичном рынке подорожали на 2% или почти на 26 тысяч рублей. Эксперты отмечают, рост цен пока остается умеренным. Уже четвертый месяц подряд продажи новых легковых автомобилей превышают рубеж в 100 тысяч единиц. Так, по итогам июня было реализовано в количестве 113,5 тысяч экземпляров. Это почти на 6% больше, чем месяцем ранее, и на 29% превосходит уровень июня прошлого года. Практически то же самое происходит и с финансовой емкостью рынка, которая на протяжении 4 последних месяцев находится выше отметки в 360 миллиардов рублей. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

Свободолюбивый Фрэнк Леоне, борец за справедливость, оказавшийся в тюрьме, уверен, что через несколько месяцев покинет ее стены. Он примерный заключенный, но некоторые тюремщики до сих пор помнят совершенный им побег, закончившийся дополнительным сроком для Фрэнка и испорченной карьерой директора колонии. Пострадавший директор давно имеет зуб на него, поэтому в одно чудесное утро героя неожиданно переводят в другую тюрьму, настоящий ад, где служит начальником тот самый Уорден Драмгол. На его послужном списке теперь пятно по вине Фрэнка, и поэтому он клянется устроить заключенному Леону веселую жизнь, спровоцировать того на побег и доказать, что ненавистный ему зэк неисправим. Драмгол — настоящий диктатор в колонии, приказы которого беспрекословно исполняются охранниками и арестантами. И теперь он желает, чтобы Фрэнк как можно дольше задержался в стенах тюрьмы Гэтвей. Саундтрек к фильму «Тюряга».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В эти выходные в Новгородской области продолжится масштабная проверка здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Мобильные пункты будут работать сразу в нескольких локациях. 17 июля медики ждут жителей Валдая на улице Железнодорожная, 25, с 9 утра до 2 часов дня. Каждый желающий сможет бесплатно проверить уровень сахара и холестерина, измерить давление и индекс массы тела, а также получить консультацию терапевта. Никакой предварительной записи не требуется. При себе достаточно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Валдайская областная психоневрологическая больница заняла второе место в региональном конкурсе «Самый семейный коллективный договор». Это значимое достижение, еще одно подтверждение того, что здесь ценят сотрудников и выстроили надежную систему социальной поддержки. Коллективный договор здесь – реальный инструмент заботы о коллективе. Второе место говорит о высоком уровне работы в этом направлении. Награду председателю первичной профсоюзной организации Марии Антиповой вручили министр труда Светлана Семенова, председатель Союза промышленников Андрей Белов и глава Федерации профсоюзов Сергей Бусурин. 23 июля в 15:00 руководитель регионального следственного управления СК России генерал-майор юстиции Николай Супрун проведет тематический личный прием граждан по вопросам нападений бродячих собак. Прием пройдет в аппарате управления в Великом Новгороде на Тихвинской, 8, а также в формате дистанционного подключения к территориальным отделам. В Валдай обратиться можно в межрайонный следственный отдел на улице Труда 2/10. Предварительная запись обязательна. Телефоны для связи: код 8162, номер 786-085, а также в Валдае 204-30. Напомню, Следственный комитет рассматривает не только тяжкие преступления, но и обращения по таким темам, как нападение животных. В Валдайском районе под стенами легендарного Иверского монастыря прошел юбилейный, 11-й по счету, областной туристический слет команд приходов Новгородской епархии. Масштабное событие состоялось 11 и 12 июля и собрало любителей активного отдыха со всего региона. В этом году в соревнованиях приняли участие 8 команд. Участники проверили свои силы сразу в нескольких дисциплинах – пешеходные и водные дистанции, а также спортивное ориентирование. Каждый этап требовал не только физической выносливости, но и командной слаженности. По итогам напряженной борьбы награды нашли своих героев. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: мою.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 16 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Леонид Агутин сегодня отмечает свой день рождения. Леонид Николаевич Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве. Российский певец, поэт-песенник, композитор, заслуженный артист Российской Федерации 2008. В возрасте 6 лет Леонид поступил в музыкальную школу. Затем, параллельно учебе в средней школе, окончил Московскую джазовую школу при Доме культуры Москворечья по классу фортепиано. С 1986 по 1988 год служил в советских пограничных войсках на советско-финской границе. В 1992 году окончил Московский государственный институт культуры по специальности режиссер-постановщик театрально-массовых представлений. С 1989 года ездил по союзным республикам СССР с гастролями в составе известных российских коллективов в качестве разговаривающего артиста. В 1992 году Леонид Агутин становится лауреатом международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта-1992» с песней «Босоногий мальчик». В 1993 году лауреатом международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала-1993». В 1994 году вышел первый сольный альбом певца «Босоногий мальчик», который весной того же года становится хитовым и поднимает Агутина на самую вершину музыкального шоу-бизнеса. В том же 1994 становится номинантом и побеждает в трех номинациях: «Певец года», «Песня года», «Альбом года» хитовыми песнями «Хоп, хей, ла-ла-лей» и «Голос высокой травы». В апреле 1995 года Агутин собрал два аншлаговых концерта в спортивно-концертном комплексе «Олимпийский». В декабре 1995 года певец выпускает второй сольный альбом «Декамерон». Наряду с такими артистами, как Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и группа «Любэ» является одним из рекордсменов по числу заслуженных премий «Золотой граммофон». В 2005 году Агутин и американский джазовый гитарист Элди Миола, лауреат множества музыкальных наград, в том числе и Грэмми, записали совместный студийный альбом «Cosmopolitan Live». Диск вышел в продажу в России, Великобритании, Германии, Австралии, Канаде и в США. 29 декабря 2008 года Агутину указом президента Российской Федерации Дмитрием Медведевым было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Леонид Агутин является мужем известной певицы Анжелики Варум. Вместе они с 1997 года. Леонид Агутин известен следующими песнями: «Парень чернокожий», «Летний дождь», «На сиреневой луне», «Оле-оле», «Ты не знаешь», «Песня о шофере» и еще огромное количество песен, которые многие слушают до сих пор. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Леонида и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Леонида Агутина прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Группе альпинистов, идущих на штурм непокоренной кавказской вершины, пика Ортау, послан сигнал о немедленном возвращении. Надвигается грозовой циклон. Связист скрывает от товарищей это предупреждение, и он оказывается в критической ситуации. Трагедии удается избежать только благодаря мужеству спасателей и опыту самих спортсменов. Саундтрек к фильму «Вертикаль».
3: Скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские войска вплотную подошли к некоторым позициям ВСУ на Славянском направлении, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Минобороны сообщило, что в Киеве поражены предприятия военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности. Среди других атакованных целей – объекты инфраструктуры в портах Одессы и Южной, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и ГСМ. Кроме того, поражено морское судно и быстроходный катер по пути в порты Одесской области. В порту Одессы поражены 5 резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ. Весенний призыв на военную службу в ряды вооруженных сил России завершился. В воинские части направлены 141 тысяча новобранцев, сообщили в Минобороны. Как и в прошлые призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципалитетов, могли выбрать вид и род войск для прохождения службы с учетом состояния здоровья и результатов профессионального и психологического отбора. Большая часть призывников распределена в учебные соединения и воинские части, где им предстоит освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность. Военнослужащие по призыву, выслужившие сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания. Магазины с сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров. За просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы. Система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима. Затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган на подписание. После этого постановление направляется в личный кабинет организации нарушителя на портале госуслуги, а затем уже налагается штраф. Кроме того, Росздравнадзор выступил с предложением распространить автоматические штрафы и на фармотрасль. Популяционные исследования по оценке состояния здоровья граждан, включая долгожителей, начнут проводить в России, чтобы обеспечить будущим поколениям здоровое старение и активное долголетие, следует из документа Кабмина. Правительство разработало план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в России до 30 года. Одна из ее целей – это сохранение здоровья населения за счет профилактических мероприятий, внедрения технологии здоровья, сбережения на популяционном уровне, включая здоровое старение. Активное долголетие. В стране планируют проводить популяционные исследования по оценке состояния здоровья граждан, включая долгожителей, в том числе с использованием генетических технологий. Курс доллара на сегодня 77,96, курс евро 88,91. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай FM. Летнее настроение.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 16 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Леонид Агутин сегодня отмечает свой день рождения. Леонид Николаевич Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве. Российский певец, поэт-песенник, композитор, заслуженный артист Российской Федерации 2008. В возрасте 6 лет Леонид поступил в музыкальную школу. Затем, параллельно учебе в средней школе, окончил Московскую джазовую школу при Доме культуры Москворечья по классу фортепиано. С 1986 по 1988 год служил в советских пограничных войсках на советско-финской границе. В 1992 году окончил Московский государственный институт культуры по специальности режиссер-постановщик театрально-массовых представлений. С 1989 года ездил по союзным республикам СССР с гастролями в составе известных российских коллективов в качестве разговаривающего артиста. В 1992 году Леонид Агутин становится лауреатом международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта-1992» с песней «Босоногий мальчик». В 1993 году лауреатом международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала-1993». В 1994 году вышел первый сольный альбом певца «Босоногий мальчик», который весной того же года становится хитовым и поднимает Агутина на самую вершину музыкального шоу-бизнеса. В том же 1994 становится номинантом и побеждает в трех номинациях: «Певец года», «Песня года», «Альбом года» хитовыми песнями «Хоп, хей, ла-ла-лей» и «Голос высокой травы». В апреле 1995 года Агутин собрал два аншлаговых концерта в спортивно-концертном комплексе «Олимпийский». В декабре 1995 года певец выпускает второй сольный альбом «Декамерон». Наряду с такими артистами, как Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и группа Любэ, является одним из рекордсменов по числу заслуженных премий «Золотой граммофон». В 2005 году Агутин и американский джазовый гитарист Элди Миола, лауреат множества музыкальных наград, в том числе и Грэмми, записали совместный студийный альбом «Cosmopolitan Life». Диск вышел в продажу в России, Великобритании, Германии, Австралии, Канаде и в США. 29 декабря 2008 года Агутину указом президента Российской Федерации Дмитрием Медведевым было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Леонид Агутин является мужем известной певицы Анжелики Варум. Вместе они с 1997 года. Леонид Агутин известен следующими песнями: «Парень чернокожий», «Летний дождь», «На сиреневой луне», «Оле-оле», «Ты не знаешь», «Песня о шофере» и еще огромное количество песен, которые многие слушают до сих пор. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Леонида и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Леонида Агутина прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорского означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Профессиональный киллер Джон Ли получает новое задание – убить полицейского, из-за которого погиб сын главы триады. Но в решающий момент он не смог нажать на курок, поскольку под прицелом оказался ребенок. Триада не прощает ошибок и посылает новую группу убийц, чтобы те доделали работу и заодно убрали Джона. Саундтрек к фильму «Убийцы на замену».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В эти выходные в Новгородской области продолжится масштабная проверка здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Мобильные пункты будут работать сразу в нескольких локациях. 17 июля медики ждут жителей Валдая на улице Железнодорожная, 25, с 9 утра до 2 часов дня. Каждый желающий сможет бесплатно проверить уровень сахара и холестерина, измерить давление и индекс массы тела, а также получить консультацию терапевта. Никакой предварительной записи не требуется. При себе достаточно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Валдайская областная психоневрологическая больница заняла второе место в региональном конкурсе «Самый семейный коллективный договор». Это значимое достижение и еще одно подтверждение того, что здесь ценят сотрудников и выстроили надежную систему социальной поддержки. Коллективный договор здесь – реальный инструмент заботы о коллективе. Второе место говорит о высоком уровне работы в этом направлении. Награду председателю первичной профсоюзной организации Марии Антиповой вручили министр труда Светлана Семенова, председатель Союза промышленников Андрей Белов и глава Федерации профсоюзов Сергей Бусурин. 23 июля в 15:00 руководитель регионального следственного управления СК России генерал-майор юстиции Николай Супрун проведет тематический личный прием граждан по вопросам нападений бродячих собак. Прием пройдет в аппарате управления в Великом Новгороде на Тихвинской, 8, а также в формате дистанционного подключения к территориальным отделам. В Валдай обратиться можно в межрайонный следственный отдел на улице Труда 2/10. Предварительная запись обязательна. Телефоны для связи: код 8162, номер 786-085, а также в Валдае 204-30. Напомню, Следственный комитет рассматривает не только тяжкие преступления, но и обращения по таким темам, как нападение животных. В Валдайском районе под стенами легендарного Иверского монастыря прошел юбилейный, 11-й по счету, областной туристический слет команд приходов Новгородской епархии. Масштабное событие состоялось 11 и 12 июля и собрало любителей активного отдыха со всего региона. В этом году в соревнованиях приняли участие 8 команд. Участники проверили свои силы сразу в нескольких дисциплинах – пешеходные и водные дистанции, а также спортивное ориентирование. Каждый этап требовал не только физической выносливости, но и командной слаженности. По итогам напряженной борьбы награды нашли своих героев. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ».

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217072235. Ты на волне первой места.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 16 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Леонид Агутин сегодня отмечает свой день рождения. Леонид Николаевич Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве. Российский певец, поэт-песенник, композитор, заслуженный артист Российской Федерации 2008. В возрасте 6 лет Леонид поступил в музыкальную школу. Затем, параллельно учебе в средней школе, окончил Московскую джазовую школу при Доме культуры Москворечья по классу фортепиано. С 1986 по 1988 год служил в советских пограничных войсках на советско-финской границе. В 1992 году окончил Московский государственный институт культуры по специальности режиссер-постановщик театрально-массовых представлений. С 1989 года ездил по союзным республикам СССР с гастролями в составе известных российских коллективов в качестве разговаривающего артиста. В 1992 году Леонид Агутин становится лауреатом международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта-1992» с песней «Босоногий мальчик». В 1993 году лауреатом международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала-1993». В 1994 году вышел первый сольный альбом певца «Босоногий мальчик», который весной того же года становится хитовым и поднимает Агутина на самую вершину музыкального шоу-бизнеса. В том же 1994-м становится номинантом и побеждает в трех номинациях: «Певец года», «Песня года», «Альбом года» хитовыми песнями «Хоп, хей, ла-ла-лей» и «Голос высокой травы». В апреле 1995 года Агутин собрал два аншлаговых концерта в спортивно-концертном комплексе «Олимпийский». В декабре 1995 года певец выпускает второй сольный альбом «Декамерон». Наряду с такими артистами, как Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и группа Любэ, является одними из рекордсменов по числу заслуженных премий «Золотой граммофон». В 2005 году Агутин и американский джазовый гитарист Элди Миола, лауреат множества музыкальных наград, в том числе и Грэмми, записали совместный студийный альбом «Cosmopolitan Live». Диск вышел в продажу в России, Великобритании, Германии, Австралии, Канаде и в США. 29 декабря 2008 года Агутину указом президента Российской Федерации Дмитрием Медведевым было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Леонид Агутин является мужем известной певицы Анжелики Варум. Вместе они с 1997 года. Леонид Агутин известен следующими песнями: «Парень чернокожий», «Летний дождь», «На сиреневой луне», «Оле-оле», «Ты не знаешь», «Песня о шофере» и еще огромное количество песен, которые многие слушают до сих пор. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Леонида и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Леонида Агутина прямо сейчас.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9-2-1-7-0-7-22-35.
3: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

В беременную наемную убийцу по кличке Черная Мамба во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл, но голова у женщины оказалась крепкой. Пролежав 4 года в коме, бывшая невеста приходит в себя. Она горит желанием найти предателей. Теперь только безжалостная месть успокоит сердце Черной Мамбы, и она начинает по очереди убивать членов банды Билла, решив оставить главаря напоследок. Саундтрек к фильму «Убить Билла».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Гуманитарные связи между Россией и Китаем за 25 лет действия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве вышли на принципиально новые рубежи, написал глава МИДа Сергей Лавров в статье для газеты «Коммерсант», приуроченной к годовщине подписания документа. Россия и Китай 16 июля отмечают 25-ю годовщину подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ключевую роль в развитии контактов как на уровне профильных ведомств, так и между представителями профессиональных сообществ и широкой общественности играют масштабные перекрестные межгосударственные проекты, добавил министр. Лавров уточнил, что по решению лидеров двух стран они проводятся с 2006 года и, как подчеркнул дипломат, за четверть века заметные успехи были достигнуты в области кинопроизводства, спорта и туризма. Власти страны займутся реализацией мероприятий, направленных на предупреждение заноса и последующего распространения опасных инфекционных заболеваний, сообщает ТАСС. Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство и другие заинтересованные ведомства должны обеспечить готовность к реагированию на биологические угрозы. Кабмин ждет первые результаты уже в следующем году. Также Роспотребнадзору вместе с Минздравом и другими заинтересованными ведомствами к 2030 году поручено внедрить новые технологии санитарно-эпидемиологического надзора и прогнозирования, в том числе современных средств диагностики возбудителей социально значимых, особо опасных, новых и вновь возвращающихся инфекций. С 2022 года в России реализуется федеральный проект «Санитарный щит», направленный на создание эффективного барьера для эпидемии на трех рубежах – внутри страны, в ближнем и дальнем зарубежье. В МВД посоветовали отсортировать приложения на устройстве для цифровой гигиены, настроить автоматические режимы «Не беспокоить» или «Фокус», а также заменить СМС-подтверждение на коды из аутентификатора. В ведомстве со ссылкой на лабораторию Касперского отметили, что 57% российских пользователей признаются, что испытывают усталость от непрерывного потока уведомлений и нахождения в сети. Цифровая гигиена – это регулярные привычки, направленные на поддержание устройств и аккаунтов. В так называемом чистом и безопасном состоянии, обновив пароли и удалив ненужные приложения, мы снижаем риски взломов и утечек информации, а также убираем из поля зрения лишние уведомления. А цифровой детокс – это период полного или частичного отказа от использования гаджетов и интернета. Так мы снижаем тревожность и восстанавливаем ментальный ресурс. Повторю, можно настроить автоматические режимы «Не беспокоить» или «Фокус» на ночь, а также на первый час утром и последний перед сном. Это поможет справиться с привычкой засыпать и просыпаться с телефоном в руках. Отказ от еды как минимум за 3 часа до сна помогает синхронизировать пищеварение с естественным циркадным ритмом, позволяя артериальному давлению, частоте сердечных сокращений и метаболизму перейти в ночной режим, а не оставаться в активном состоянии после еды. Это улучшает качество сна, поскольку организм не занят перевариванием пищи, рассказал врач-терапевт Европейского медицинского центра, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Хаджиме Эсаки. Он отметил, что с точки зрения метаболизма более ранний прием пищи помогает смягчить ночные скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, способствуя лучшему контролю уровня глюкозы в течение дня и чувствительности к инсулину. Это помогает нормализации пищеварения, облегчает прохождение стадии сна и, как было установлено, приводит к более стабильному глубокому сну и улучшению его качества. Курс доллара на сегодня 16 июля 77.96. Курс евро 88.91. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего, будьте здоровы.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217-07-22-35. Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Который согреет душу. В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 2.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Тридцатилетний капитан хоккейной команды «Дуганов», знаменитый и опытный игрок, решает бороться за сопротивление долголетия таких стариков, как он, остро переживая ссору с любимой девушкой. Дуганов добивается участия в решающем финальном матче между двумя сильнейшими командами и добивается победы. Саундтрек к фильму «Хоккеисты».

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В эти выходные в Новгородской области продолжится масштабная проверка здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Мобильные пункты будут работать сразу в нескольких локациях. 17 июля медики ждут жителей Валдая на улице Железнодорожная, 25, с 9 утра до 2 часов дня. Каждый желающий сможет бесплатно проверить уровень сахара и холестерина, измерить давление и индекс массы тела, а также получить консультацию терапевта. Никакой предварительной записи не требуется. При себе достаточно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Валдайская областная психоневрологическая больница заняла второе место в региональном конкурсе «Самый семейный коллективный договор». Это значимое достижение, еще одно подтверждение того, что здесь ценят сотрудников и выстроили надежную систему социальной поддержки. Коллективный договор здесь реальный инструмент заботы о коллективе. Второе место говорит о высоком уровне работы в этом направлении. Награду председателю первичной профсоюзной организации Марии Антиповой вручили министр труда Светлана Семенова, председатель Союза промышленников Андрей Белов и глава Федерации профсоюзов Сергей Бусурин. 23 июля в 15:00 руководитель регионального следственного управления СК России генерал-майор юстиции Николай Супрун проведет тематический личный прием граждан по вопросам нападений бродячих собак. Прием пройдет в аппарате управления в Великом Новгороде на Тихвинской, 8, а также в формате дистанционного подключения к территориальным отделам. В Валдай обратиться можно в межрайонный следственный отдел на улице Труда 2/10. Предварительная запись обязательна. Телефоны для связи: код 8162, номер 786-085, а также в Валдае 204. Напомню, Следственный комитет рассматривает не только тяжкие преступления, но и обращения по таким темам, как нападение животных. В Валдайском районе под стенами легендарного Иверского монастыря прошел юбилейный, 11-й по счету, областной туристический слет команд приходов Новгородской епархии. Масштабное событие состоялось 11 и 12 июля и собрало любителей активного отдыха со всего региона. В этом году в соревнованиях приняли участие 8 команд. Участники проверили свои силы сразу в нескольких дисциплинах – пешеходные и водные дистанции, а также спортивное ориентирование. Каждый этап требовал не только физической выносливости, но и командной слаженности. По итогам напряженной борьбы награды нашли своих героев. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

0: любимую.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 16 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Леонид Агутин сегодня отмечает свой день рождения. Леонид Николаевич Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве. Российский певец, поэт-песенник, композитор, заслуженный артист Российской Федерации 2008. В возрасте 6 лет Леонид поступил в музыкальную школу. Затем, параллельно учебе в средней школе, окончил Московскую джазовую школу при Доме культуры Москворечия по классу фортепиано. С 1986 по 1988 год служил в советских пограничных войсках на советско-финской границе. В 1992 году окончил Московский государственный институт культуры по специальности режиссер-постановщик театрально-массовых представлений. С 1989 года ездил по союзным республикам СССР с гастролями в составе известных российских коллективов в качестве разговаривающего артиста. В 1992 году Леонид Агутин становится лауреатом международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта-1992» с песней «Босоногий мальчик». В 1993 году лауреатом международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала-1993». В 1994 году вышел первый сольный альбом певца «Босоногий мальчик», который весной того же года становится хитовым и поднимает Агутина на самую вершину музыкального шоу-бизнеса. В том же 1994 становится номинантом и побеждает в трех номинациях: «Певец года», «Песня года», «Альбом года» хитовыми песнями «Хоп, хей, ла-ла-лей» и «Голос высокой травы». В апреле 1995 года Агутин собрал два аншлаговых концерта в спортивно-концертном комплексе «Олимпийский». В декабре 1995 года певец выпускает второй сольный альбом «Декамерон». Наряду с такими артистами, как Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и группа «Любэ» является одним из рекордсменов по числу заслуженных премий «Золотой граммофон». В 2005 году Агутин и американский джазовый гитарист Элди Миола, лауреат множества музыкальных наград, в том числе и Грэмми, записали совместный студийный альбом «Cosmopolitan Live». Диск вышел в продажу в России, Великобритании, Германии, Австралии, Канаде и в США. 29 декабря 2008 года Агутину указом президента Российской Федерации Дмитрия Медведева было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Леонид Агутин является мужем известной певицы Анжелики Варум. Вместе они с 1997 года. Леонид Агутин известен следующими песнями: «Парень чернокожий», «Летний дождь», «На сиреневой луне», «Оле-оле», «Ты не знаешь», «Песня о шофере» и еще огромное количество песен, которые многие слушают до сих пор. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Леонида и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Леонида Агутина прямо сейчас.

данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Агенты ЦРУ и в то же время лучшие друзья Франклин Фостер и Так Хэнсон отправляются в Гонконг, чтобы поймать международного преступника Генриха, который владеет оружием массового уничтожения. В ходе миссии брат террориста погибает, а сам Генрих ускользает. Обоих агентов отстраняют от дел. Они возвращаются к мирной жизни, но вскоре между друзьями начинается война из-за сексапильной красотки Лорен. А тем временем террорист продумывает план мести. Саундтрек к фильму «Значит, война».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, быстрых перспектив для возобновления переговоров с Украиной в настоящее время нет. Москва знает о готовности Анкары способствовать регулированию российско-украинского конфликта и признательна за эти намерения. Стамбул, напомню, был первой переговорной локацией после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Встречи проводились больше месяца, после чего Киев остановил переговоры. Напомню, ранее Владимир Путин призвал перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой. Главное условие, по словам главы государства, это полный вывод украинских военных с территории Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен заявить об отсутствии планов по вступлению в НАТО. То есть России нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Помимо этого, ее демилитаризация и денацификация. Данные по инфляции на начало июля свидетельствуют о том, что увеличение расходов на топливо постепенно перекладывается на потребительские цены. Банк России отмечает, недельная статистика фиксирует рост доли и веса товарных позиций с ускоряющимся ростом цен. Регулятор интерпретирует эту динамику как отражение постепенного переноса возросших топливных издержек на конечные цены. Кроме того, основной вклад в ускорение роста цен внесли и другие разовые факторы, прежде всего плодовочная продукция. Центробанк также сообщил, что уточнит среднесрочный инфляционный прогноз на опорном заседании по ключевой ставке, намеченном на 24 июля. Ведомство подтверждает приверженность денежно-кредитной политике, направленной на возвращение годовой инфляции к целевому уровню в 4% и намерено скорректировать прогнозы в свете новых данных. В России заработал механизм поддержки малых и средних предприятий. Льготным кредитованием для пополнения оборотных средств могут воспользоваться предприниматели из приоритетных отраслей. Ставка по нему составит ключевая плюс 3%, а сумма займа может достигать 500 миллионов рублей. Власти выделили лимит для этой меры в размере 150 миллиардов рублей. Программа распространяется на предприятия обрабатывающей промышленности, туризма и логистики, IT и научно-технологической деятельности, а также малые технологические компании, сферы креативных индустрий и участников региональных программ по повышению производительности труда. Кроме того, получить кредит на особых условиях смогут предприятия пограничных регионов. Помимо финансовой поддержки для приоритетных отраслей, правительство помогает малому и среднему предпринимательству с рынками сбыта. Для данных представителей делового сообщества установлена квота в размере 25% в закупках крупнейших заказчиков. Объем таких закупок с начала года уже превысил 2 триллиона рублей. За последний год цены на запчасти по страховой корзине для автомобилей в России значительно выросли. По данным Национального агентства промышленной информации, для китайских машин рост составил 9%, для российских – 11%. Страховая корзина включает в себя детали, которые чаще всего повреждаются в ДТП и требуют замены при восстановительном ремонте. Важно подчеркнуть, рост цен на детали прямо пропорционально может повлиять на стоимость страховых полисов и ремонтных работ. Однако цены на запчасти в справочниках, которые используют страховщики для расчета ремонта по ОСАГО, могут быть ниже рыночных. Это связано прежде всего с тем, что в справочнике учитываются не оригинальные запчасти, которые зачастую сильно дешевле, чем оригиналы. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Алтай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Алтай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Волна FM, день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 16 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Леонид Агутин сегодня отмечает свой день рождения. Леонид Николаевич Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве. Российский певец, поэт-песенник, композитор, заслуженный артист Российской Федерации 2008. В возрасте 6 лет Леонид поступил в музыкальную школу. Затем, параллельно учебе в средней школе, окончил Московскую джазовую школу при Доме культуры Москворечья по классу фортепиано. С 1986 по 1988 год служил в советских пограничных войсках на советско-финской границе. В 1992 году окончил Московский государственный институт культуры по специальности режиссер-постановщик театрально-массовых представлений. С 1989 года ездил по союзным республикам СССР с гастролями в составе известных российских коллективов в качестве разговаривающего артиста. В 1992 году Леонид Агутин становится лауреатом международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта-1992» с песней «Босоногий мальчик». В 1993 году лауреатом международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала-1993». В 1994 году вышел первый сольный альбом певца «Босоногий мальчик», который весной того же года становится хитовым и поднимает Агутина на самую вершину музыкального шоу-бизнеса. В том же 1994 становится номинантом и побеждает в трех номинациях: «Певец года», «Песня года», «Альбом года» хитовыми песнями «Хоп, хей, ла-ла-лей» и «Голос высокой травы». В апреле 1995 года Агутин собрал два аншлаговых концерта в спортивно-концертном комплексе «Олимпийский». В декабре 1995 года певец выпускает второй сольный альбом «Декамерон». Наряду с такими артистами, как Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и группа «Любэ» является одними из рекордсменов по числу заслуженных премий «Золотой граммофон». В 2005 году Агутин и американский джазовый гитарист Элди Миола, лауреат множества музыкальных наград, в том числе и Грэмми, записали совместный студийный альбом «Cosmopolitan Live». Диск вышел в продажу в России, Великобритании, Германии, Австралии, Канаде и в США. 29 декабря 2008 года Агутину указом президента Российской Федерации Дмитрия Медведева было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Леонид Агутин является мужем известной певицы Анжелики Варум. Вместе они с 1997 года. Леонид Агутин известен следующими песнями: «Парень чернокожий», «Летний дождь», «На сиреневой луне», «Оле-оле», «Ты не знаешь», «Песня о шофере» и еще огромное количество песен, которые многие слушают до сих пор. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Леонида и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Леонида Агутина прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии. Старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные

0: поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн, а для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа, где же
1: ты, где? Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: В один скверный пасмурный день на юных бодлеров Вайолет, Клауса и их маленькую сестричку Солнышко обрушились несчастья. Страшный пожар лишил их дома и любящих родителей. В жизни сирот появился опекун граф Олаф, который, как оказалось, совсем не граф, а злой гений, актер и мастер переодеваний, стремящийся завладеть наследством несчастных детишек. Саундтрек к фильму «Лемони Сникет. 33 несчастья».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В эти выходные в Новгородской области продолжится масштабная проверка здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Мобильные пункты будут работать сразу в нескольких локациях. 17 июля медики ждут жителей Валдая на улице Железнодорожная, 25, с 9 утра до 2 часов дня. Каждый желающий сможет бесплатно проверить уровень сахара и холестерина, измерить давление и индекс массы тела, а также получить консультацию терапевта. Никакой предварительной записи не требуется. При себе достаточно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Валдайская областная психоневрологическая больница заняла второе место в региональном конкурсе «Самый семейный коллективный договор». Это значимое достижение, еще одно подтверждение того, что здесь ценят сотрудников и выстроили надежную систему социальной поддержки. Коллективный договор здесь – реальный инструмент заботы о коллективе. Второе место говорит о высоком уровне работы в этом направлении. Награду председателю первичной профсоюзной организации Марии Антиповой вручили министр труда Светлана Семенова, председатель Союза промышленников Андрей Белов и глава Федерации профсоюзов Сергей Бусурин. 23 июля в 15:00 руководитель регионального следственного управления СК России генерал-майор юстиции Николай Супрун проведет тематический личный прием граждан по вопросам нападений бродячих собак. Прием пройдет в аппарате управления в Великом Новгороде на Тихвинской, 8, а также в формате дистанционного подключения к территориальным отделам. В Валдай обратиться можно в межрайонный следственный отдел на улице Труда 2/10. Предварительная запись обязательна. Телефоны для связи: код 8162, номер 786-085, а также в Валдае 204. Напомню, Следственный комитет рассматривает не только тяжкие преступления, но и обращения по таким темам, как нападение животных. В Валдайском районе под стенами легендарного Иверского монастыря прошел юбилейный, 11-й по счету, областной туристический слет команд приходов Новгородской епархии. Масштабное событие состоялось 11 и 12 июля и собрало любителей активного отдыха со всего региона. В этом году в соревнованиях приняли участие 8 команд. Участники проверили свои силы сразу в нескольких дисциплинах – пешеходные и водные дистанции, а также спортивное ориентирование. Каждый этап требовал не только физической выносливости, но и командной слаженности. По итогам напряженной борьбы награды нашли своих героев. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Я твой», что зовет тебя по имени.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В эти выходные в Новгородской области продолжится масштабная проверка здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Мобильные пункты будут работать сразу в нескольких локациях. 17 июля медики ждут жителей Валдая на улице Железнодорожная, 25, с 9 утра до 2 часов дня. Каждый желающий сможет бесплатно проверить уровень сахара и холестерина, измерить давление и индекс массы тела, а также получить консультацию терапевта. Никакой предварительной записи не требуется. При себе достаточно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Валдайская областная психоневрологическая больница заняла второе место в региональном конкурсе «Самый семейный коллективный договор». Это значимое достижение, еще одно подтверждение того, что здесь ценят сотрудников и выстроили надежную систему социальной поддержки. Коллективный договор здесь – реальный инструмент заботы о коллективе. Второе место говорит о высоком уровне работы в этом направлении. Награду председателю первичной профсоюзной организации Марии Антиповой вручили министр труда Светлана Семенова, председатель Союза промышленников Андрей Белов и глава Федерации профсоюзов Сергей Бусурин. 23 июля в 15:00 руководитель регионального следственного управления СК России генерал-майор юстиции Николай Супрун проведет тематический личный прием граждан по вопросам нападений бродячих собак. Прием пройдет в аппарате управления в Великом Новгороде на Тихвинской, 8, а также в формате дистанционного подключения к территориальным отделам. В Валдае обратиться можно в межрайонный следственный отдел на улице Труда 2/10. Предварительная запись обязательна. Телефоны для связи: код 8162, номер 786-085, а также в Валдае 204. 30. Напомню, Следственный комитет рассматривает не только тяжкие преступления, но и обращения по таким темам, как нападение животных. В Валдайском районе под стенами легендарного Иверского монастыря прошел юбилейный, 11-й по счету, областной туристический слет команд приходов Новгородской епархии. Масштабное событие состоялось 11 и 12 июля и собрало любителей активного отдыха со всего региона. В этом году в соревнованиях приняли участие 8 команд. Участники проверили свои силы сразу в нескольких дисциплинах – пешеходной и водной дистанции, а также спортивное ориентирование. Каждый этап требовал не только физической выносливости, но и командной слаженности. По итогам напряженной борьбы награды нашли своих героев. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ». Лучшие хиты.

0: Алтай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском, 28, отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9-2-1-7-0-7-20-20.

чинил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят.

Тогда нас садили.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой.

меня, ладно? А уснул, не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мама, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

наблюдает луна, как всегда, я в проеме окна. Да и я слежу за луной, за ее черно-белой судьбой. Мы знакомы с луной много лет. Почему? Я не знаю ответ. Может быть, потому что она одинока.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

потому что где-то во вселенной.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: и полгода.
1: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217-07-22.

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид из лета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет, и отвернулся

Клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: И сказал мне ангел: чуть-чуть продержись. Я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю тебе новую жизнь. И сказал мне ангел: чуть-чуть продержись. Я завтра подарю тебе новую жизнь.

Я не такой, каким они меня хотят видеть, и все, что ждет меня тут, утонуть, захлебнувшись обидой. Добро пожаловать в мой детский разрушенный внутренний мир. Он из пепла и руин. Время тянется долго, дольше, чем вечность. Тут человек забыл про человечность. Тут маленький человечек

огромный клад. Сколько преград на пути, сколько бесцельно прожитых лет. Ты хотел бы гореть огнем, но обрек себя тлеть. Мир больших людей, вселенский шум в их головах. Маленький человек, но внутри живет огромный страх. В комнате выключен свет, и ты остаешься один. Один на один с темнотой, и твой немой крик. Трудно помочь, удобнее сделать равнодушный вид. Эволюция из нас вывела отдельный ушлый вид. В запасе у каждого есть коллекция пластмассовых масок. Но однажды ты захочешь отказаться от них и скажешь: здравствуй. Здравствуй, мир, в котором я нужен кому-то. В котором я буду жить, жить, а не как будто. Буду делать добро, и это добро в тайне хранить. Большой человек, ты чей-то ангел-хранитель, пойми.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Че, Димик, ты устал, да? Ты голодный?
1: Не.
0: Че?
1: Немного.
0: И надо чай пить.
1: Я думаю, поеду уже сейчас.
2: Ну все, давайте быстренько тогда.
0: Ладно, давай.
2: Отпустим от вам.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Оставьте свое сообщение после звукового сигнала.
3: Пойми, внимание.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.